0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Радио «Столица».
1: У студии с выпуском новин Егор Шевчик. Для вырашэння задач дзяржаўнай абароны неабходны сучаснае відаўзбраенне. Аднак без фундаментальнай зброі, якой павінен валодаць кожны салдат, выйграць вайну немагчыма, заявіў Александр Лукашэнка на нарадзе па пытаннях дзяржпраграмы пераўзбраення на пяцігодку.
2: Мы должны иметь то оружие, которым мы можем сегодня воспользоваться, с которым мы умеем обращаться, наши прежде всего офицеры. Надо учитывать театр военных действий, будущих действий, территорию Беларуси. Это не пустыня, это даже не украинские степи. Поэтому оружие надо приобретать, создавать то, которое нам нужно будет. Но при этом еще раз повторю, без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
1: Да кожнага беларускага аграгарадка сёлета з'явіцца аўтамабільная дарога з цвёрдым пакрыццём, заявіў міністр транспарту і камунікацыі Алексей Ляхновіч. Што тычыцца фінансавання, у 2026 на развіццё дарожнай інфраструктуры выдаткавана 2,5 мільярда рублёў. Значна палепшылася якасць аўтамабільных дарог, зменшылася колькасць ям. Суровая зима оказала негативный уплыв на колькость некоторых видов полевничих живел, заявили в Министерстве лесной господарки. У приватности потерпела популяция козули, погоршились ее трофейные якости. Уваги специалистов потребует так само ситуация с лосем. По поудньово-заходних регионах отзначается снижение популяции, однако колькость дорожно-транспортных здарений с их уделом возрастает. При этом, как отзначили в профильном ведомстве, добро повеличивается популяция оленя. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси чакается переменная облачность. На большей части территории короткочасовые дожди. По паўднёва-заходней полове у многих районах навальницы с моцным порывистым ветром, ливнями и градом. Температура поветра от 17 до 25 градусов тепла. У областных центрах у день чакается. У Гродні плюс 17-19, у Бресте 18-20, у Витебску 20-22, у Могилеве 22-24, у Гомелі 23-25. У столицы плюс 20 плюс 22, после обеду короткочасовый дождь и навальница.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали у бібліотеку у історичному центрі Лоєва на березі Дніпра. З вами Аляна Давидова. Привітання.
0: Геолокація.
1: Історико-культурная каштовность Беларуси родом из 19-го стагоддзя. Будаваў купец Навум Доўгін узводзіў для сваёй сям'і дом 30 гадоў. На момант пабудовы у ім было 20 пакояў, на першым паверсе ладзілі балі. Расказвае наш гід, дырэктар музея бітвы за Днепр Вікторыя Яшчэнка.
2: И купец этот занимался тем, что сплавлял лес аж до самого Днепропетровска. Был таким зажиточным вот для Лоевщины. И как вспоминали вообще внучки и дети Наума Доўгіна, говорили о том, что принимали здесь балы даже в этом помещении. Ну, просто сегодня, конечно, здание немножко перестроено в связи с тем, что в годы Великой Отечественной войны оно очень сильно пострадало. Внутри него попал снаряд от Катюши. То есть вся внутрянка, она была уничтожена.
1: Пасля вайны будынак аднавілі, размясцілі райвыканкам, потым была ратавальная станцыя, дзіцячая музычная школа, а зараз бібліятэка Лоеўская, цэнтральная раённая. Акрамя мноства праграм, мерапрыемстваў, сустрэч, уласна кніг, тут яшчэ батлейка і свой прывід. Куды ж старажытны будынак без уласнай містычнай істоты? І не адной, адзначае дырэктар Лоеўскай цэнтральнай раённай бібліятэкі Тамара Навуменка.
3: Я вам скажу точно, в этом здании живет очень много привидений. Иногда есть шаги, как молодая-молодая девушка готовится к танцам. Знаете, такие вот частенькие, так... Ну, вот растяжка, разбежка. Но мы же знаем, что здесь был зал для танцев. Здесь устраивались балы. Эта девушка, она невесомая, вот по характеру шагов. И есть шаги старой женщины, пожилой такой хозяйки. Они неторопливые, они такие размеренные, спокойные. И это в основном вот это вот шаги пожилого человека, я их называю обходные. То есть это обходится здание, смотрится, все ли в порядке.
1: А ёсць крокі ўпэўненых у сабе людзей, уладных і ўплывовых, яшчэ і ўздыхі чутныя.
3: Может просто хлопнуть дверь, у нас нет сквозняков, особенно зимой, все же закрыто. Поэтому привидение тут живет и будет жить. Надо просто, может, не бояться его, а принять к сведению, что это тоже часть истории, часть семьи, которая тут была.
1: И безумовно, вельми цікавы факт, який притягивает увагу до будинка, где зараз районная библиотека находится, як тих, кто у містоку верить, так и реалистов приехать, не убачить, обвергнуть. І, вядома, сам будынак прыцягвае сваёй знешнасцю, зместам. Дарэчы, там ёсць балкон. З яго адкрываецца шыкоўны краявід на Днепр. Пакуль усё. Пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: Твоя мова. Радио «Столица». Реклама на Радио «Столица».
1: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, со знанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Реклама на Радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
2: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
3: У нас же про пробки еще можно запытаться.
4: Можно, сябры, мы будем отказывать. Дадим информацию от нашего надежного навигатора. Он звычайный, 5 баллов. Показываем.
3: Так, добро. Ты добро, значит, на моей мове.
4: О, и о как. Так.
3: Ну, хотелось бы, конечно, меньше.
4: Хотелось. Когда хочется меньше, сябры, 10-й годины почекайте. Там у нас будет 3, а 11-й вот. Могу, 2. Так, где у нас есть ДТЗ? Позначено ДТЗ 816, Правоград, проспект Незалежности. Где вам докладно сказать? То есть, когда метро лучше проезжает с крыжования за улицей Русиянова, ну и сюда в город, ближе до этого мотыля, когда на МКАД съезжаешь, там у нас есть это ДТЗ, ну и есть червоные стрелочки. Пожалуйста, будьте уважливы. Если не ехал, было, ну, добро, поколь ехал, поспел в свой час. Угу. Так, где у нас еще ДТЗ? Позначено, ну, например, на проспекте Дзержинского, а мы что, со скрыжованием с улицы Шорса, там у 8.13 праворад закипел.
3: Закипел? Градусы повышаются?
4: Ну так.
3: Температура растет?
4: Так, уже с разницы закипел. Так, а лишь там пока что желтые стрелочки, спадемся, и они такими и застанут, свой колер не изменяется. Так, ага, на улице Ленина у нас это червоная, бордово-желтая ситуация на скрыжевании с проспектом Незалежности. Янка Купала у нас червоненькая. Откуда у нас тут? От улицы Кирова до скрыжевания с проспектом. И, намаль что, ось, до этого моста Раки Свислач. Проспект Незалежности у нас у бок площади Перемоги. У нас червоно-бордовый. Кольцо тут так само червоненьким позначено. Улица Червоная. Як ведали, яким колером называть эту улицу, потому что она отповедает своей назве.
3: Спочатку были пробки, так. А потом была назва. Вот так отрымалось.
4: Пригожа. Так, Якуба Колоса у нас... Все не такая, желто-зеленая. Так, ничего надзвичайного тут нема, а тому не отзначаем. Леонид Бяды у нас червоненькая. Не, Якуба Колосова все ж таки до скрыжования с улицы Сурганова у нас червоными стрелочками позначено. Давайте поглядим на наш МКАД. И он у нас пока что зеленый. Не, есть тут и червоные. Когда вы с улицы Казимировской будете съезжать, и на улицу Казимировскую с МКАДа, и от мотыля улица Протыска. Тут у нас червоные позначены стрелочки. Ну и остатние места на МКАДе у нас приемно зеленого, но крышку желтого колера. Сябры, вот такая ситуация. Олеж, есть у нас еще и камеры контроля худкости мобильные.
3: Остатние места. Вот так у двух косях будем их называть. Так есть тут местечки. Зараз расскажу. Принамсі у Мінску. Сьогодні камери установлені на проспектах Незалежності, Партизанським, Дзержинського, Жукова і так само на вулицях Аранська, Ваупшасова, Притицького, Маяковського, Казінця, Орловської, Тімірязєва, а ще на МКАДі. Ну і, до речі, у нас є ситуація по городі Брест, Гомель, Гродно, Могилєв. Це у нашому телеграм-каналі «Радіо Столиця». Ви туди долучайтеся, читайте, покидайте ваші питання, там шмат чого цікавого є.
4: Ну ось, сябры, видите, чим ми одрозніваємося від Мерліна Менсона? Ми його далі будемо слухати, так?
3: У нас немає макіяжу.
4: Это первое.
3: Не поспели мы еще с разницей.
4: Так.
3: И вот этих крутых ботиков так само у нас нема.
4: Так.
3: И камизелек вот этих у нас нема.
4: Так, все докладно есть. Еще отметная рыза. А когда Мерлин Мэнсон глядит на зорки, он складывает песни. Одна из их «Долдага буз-буз зиги тизак». Вось, это все, что он ведает про зорочки. Ну а когда мы глядим на зорки, сябры, то еще и корыстную информацию можем вам поведать от нашей этой небесной канцелярии в худким часе. Вернемся с эзотериком. Ну а покуль давайте слухать Мерлина Мэнсона.

0: Реклама на радио столицы.
1: Великое княство Сула запрашивает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула. Кропкабай.
2: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
3: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
4: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
5: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
6: Вы достигли цели.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Узброеныя сілы, зацікаўленыя ў пастаўках сучаснага ўзбраення і айчынны ваенна-прамысловы комплекс, актыўна над гэтым працуе, заявіў старшыня дзяржаўнага ваенна-прамысловага камітэта Дмітрый Пантус па выніках нарады ў кіраўніка дзяржавы.
2: Сегодня у главы государства состоялась рабочая встреча, посвященная рассмотрению вопросов, рассмотрению документов, которые представлены в виде государственной программы вооружения до конца 30-го года и конкретно гособоронзаказа на 26-й год. А также мы отдельным вопросом рассмотрели уже четвертую программу ракетостроения Республики Беларусь. По всем этим направлениям прошла очень плодотворная, серьезная дискуссия, обсуждены вопросы, высказаны мнения, указано, на что обратить внимание в будущем, ибо на сегодняшний момент наши вооруженные силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы, конечно же, над этим работаем. В рамках новой четвертой уже программы ракетостроения запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного и иностранного производства, но и создания новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплекс, о котором мы уже говорили, это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия отечественного производства. Как раз таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Ну и следует отметить, что по итогам работы до 30-го года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и ГПВ. Ну и, конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь.
1: Міністэрства лясной гаспадаркі ноччу ўзмацніла кантроль на мяжы з Украінай за пагрозы пажару. Як адзначылі ў ведамстве, складаная абстаноўка захоўваецца ў Гомельскай вобласці. Найбольшыя фактары рызыкі ў Мілошавіцкім лясгасе. Тут магчымы трансгранічны пажар з боку Украіны, дзе зараз назіраецца лясное ўзгаранне. Паведамляецца, што на мяжы з Украінай ноччу дзяжурылі больш за 80 работнікаў лясной гаспадаркі і каля 30 адзінак тэхнікі. Сітуацыю таксама кантралюе міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Дорожную разметку сегодня обновить на 4 участках Минска. По данным столичной дорожной инспекции, работы запланованы на улицах Гамарника, Некрасова, Рафеева, а так само на Богдановича от Некрасова до Кольцова.

0: взаемно. Нам это было приемно с вами размовлять. Тем больше тема такая на крышку надзвычайна и актуальная, я кажется, сёлета. У нас год беларускай жанчыны объявлены. Так, и вельми-вельми шмат мероприемства на гэтыя конты. И это вельми приемно. Беларускія жанчыны самые лепшие, их трэба ушановывать розным чынам. Так, и Алеш, яны сами не то, как вы такие лялечки, якія прыгожыя сядзяць дзесьці на палічцы і шануйце, мне шануйце. Даволі актыўныя жанчыны беларускія.
1: Так, точно,
0: Алексей,
1: да.
0: Вось,
1: да.
0: Вы на гэтым блогер-фэсте адзначылі гэту рысу? Вось, якія асаблівасці там наогул былі? Расскажыце.
1: Самое главное, что к нам приехало в два раза больше гостей, чем мы планировали. То есть это приехали фактически, наверное, все наши и области, и регионы. То есть это действительно получилось такое республиканское мероприятие, такой формат республиканского уровня. Это и большое спасибо гостям из Слуцка, Барановичи, Гродно. То есть ребята приехали из разных городов, из разных направлений. То есть это были и женщины-врачи, и женщины, многодетные мамы, которые у нас одна из мам у нас выиграла первое место по одной из наших номинаций. То есть очень интересные люди. Такая площадка у нас получилась, такая дружелюбное мероприятие, познакомиться, пообщаться, встретиться. Вот именно то, на что мы и планировали вот в целом. Вот, да, вот. Поэтому...
0: Да речі, ось да. Про плани. У вас теоретично ж була така задумка, некі ось моменти, які ви відзначали для себе, але ж як це буде ажиотажуватися на практиці, ви не видите, тому що це такі перші, так, блогер-фест.
2: Ви ввогуле організаторська така праця непредказальна, коли шмат людей, так, тут відкрита да. природа, так. Можуть бути різні.
0: Скажіть нам, хай ласка, ось як кажуть, чим відрознілася реальність, то як було на самой справі, от того, как вы себе это планировали и уявляли на Богу?
1: Вы знаете, все настолько было непредсказуемо, начиная от погоды. Потому так. что до последнего было непонятно, как погода, а все-таки в нашем музее, который под открытым небом, да, для нас фактор погоды, он очень важен. Мы смотрим за окном дождь, ну, как-то что там ехать, да, тем более вроде 4 километра от Минска, но все равно как-то надо да, добираться. Погода нас не подвела. Прекрасный был и день, и вечер, то есть приехало очень много гостей, и экскурсионные группы к нам приехали. Но вот тот самый момент такой, что к нам приехало больше гостей, чем это задумывалось, чем это планировалось. Соответственно, такой вот момент. Но в целом... Конечно, у нас еще было больше интервью, нам дало, блогеры больше выступали, хотели рассказать о себе, о своих проектах, чем мы это тоже планировали, потому что у нас немножко было в таком компактном формате, скажем так, а выступило больше вот этих вот и женщин к нам приехали, да, вот как раз-таки было интересно послушать. А потом у нас получился такой достаточно, ну, несколько спонтанный, мы уже в конце, и очень интересный мастер-класс и по визажу все-таки, про который я говорил, то так. есть тоже у нас все это получилось очень здорово, так раз и поэтому вот самое главное для нас было погодный фактор. Вот самым, потому что люди даже едя из Минска, для них как бы, ну это всегда для нас это вот как это, что это, если дождь, то это уже как бы немножко смазано будет. Так. А тут у нас все вышло вот на 100 баллов, поэтому вот очень круто все было.
0: А кого было больше, профессионалов альбо аматоров на фесте?
1: Вы знаете, наверное, все-таки... Сложно вот так вот сказать однозначно. Очень много... То есть у нас было, наверное, может быть, даже чуть меньше было действительно блогеров, и чуть больше пришло людей, которые хотели с ними пообщаться, встретиться, познакомиться. Ну, то есть на кого мы, в принципе, и приглашали. То есть это вот наши вот обычные наши граждане, да, и студенты, и просто, да, вот семьи с детьми приехали посмотреть вот на... Потому что же блогеры тоже, они, в свою очередь, проводили работу в своих соцсетях, они приглашали, рассказывали о том, что они будут там, ну, в нашем музее выступать и в гостях. Соответственно, вот приехали на них посмотреть, послушать. То есть вот, ну, вот так вот где-то... Ну, соотношение, то есть не 50 на 50 или вот как...
2: А можем нагадать, да. вот побыт на что был сярод у всех наведывальников? Ну, ты кто пропустил, кто не ведал про что, какая структура была в фестивале? Там конкурсные были, да. не одна номинация. Да. Какие призы, так само можем рассказать?
1: Смотрите, да. У нас было две номинации. Первая номинация у нас проходила в апреле в заочном формате. То есть мы просили... не только блогеров, а в целом вот всех наших граждан нашей республики принять участие, поддержать наш первый такой вот фестиваль и подснять ролик о том, как они видят современную белорусскую женщину. То есть кто она...

0: где она, вот, что, вот образ такой, да, очень много роликов прислали, причем разные, то есть это были и на историческую тему, и вот на, ну, женщины, да, вот из нашей культуры, исторические особы, и в том числе современные женщины. Соответственно, это проходило в заочном формате, и мы, одной из номинаций было именно вот этот образ, да, вот кто не только под снимет, кто больше лайков, да, вот получит этот ролик, а именно креативные, как-то душевные, да, вот скорее всего, потому что у нас, в принципе, у нас не то, что там, знаете, первое, второе, третье место, как в спорте, там 2 секунды, все, ты как бы мимо, да. А здесь у нас именно в таком творческий был подход. И вторая номинация, это уже в день фестиваля мы просили уже наших участников, наших гостей, которые, неважно, блогер ты или просто гость, подснять видео, как мы, как вы видите этот день. Но в этот момент мы поняли, что нам нужно еще одну номинацию сделать. И эта номинация у нас будет вот как раз на Ночи музеев, потому что блогеры, как бы одно дело, да, кто-то готов вот прямо сейчас идти снимать, да, вот я вот что вижу, то я и снимаю. А кто-то готов, говорит, ребят, а можно я вот сниму хороший ролик, и вам потом вот его пришлю, вы посмотрите о музее, о празднике. Ну, такой так. подход, да, более такой, да, не
1: уже,
0: то, что там...
1: Уже профессийный,
0: уже
1: так?
0: Уже профессийный,
1: так,
0: да. Так. А почему бы и нет? И мы подумали, да, давайте, да, и прямо вот на этом фестивале мы продумали третий раунд, который у нас подведение итогов состоится на Ночи музеев, как раз-таки вот в эту субботу. Поэтому мы опять ждем блогеров.
1: Обовязково. Алексей, вас и остальных тих, хто організовував гэтае мерапрыемства, ролікі, якія дасылалі да таго, як сам быў гэты блогер-фэст, вось іх шмат было, вы іх дадзелі, ўсе, так?
0: Да.
1: Якія вас уразілі больш за ўсё?
0: Вы знаете, понравились ролики, даже, знаете, что очень как бы приятно было, да, вот такие вот чувства, когда присылали нам ролики, ну, понятно, что когда ты блогер, да, у тебя там 50-100 тысяч подписчиков, так. ты умеешь снять этот ролик, поставить какой-то свет, как-то уже у тебя, ты уже умеешь как сказать правильно, да, как преподнести, выразить свою мысль, да, а присылали нам ролики абсолютно такие простые наши жители, да, вот просто вот граждане такие вот, как мы с вами. И вот эти ролики, они даже больше цепляли, и один из наших и вот роликов у нас он и победил вот этой номинации «Белорусская женщина». Его сняла, а да, она блогер, но она мама 3 детей, замечательно, вот Наталья Аскерка, я думаю, что в принципе не секрет, да, потому что мы со сцены объявляли, да, эту замечательную женщину. Она вот просто рассказала о своем быте, как вот она мама, как она воспитывает детей, как она все успевает, то есть вот просто вот образ современной женщины, белорусской нашей, да. Вот.
1: Да, речь, это вельми такая цікава тема, так, потому что когда там появляется дитяти одно, ти уже два, не только про блогинг займаться, да. так, складано, ой, у меня дитяти, я мать, и вот только мой быт, и только все. А тут еще женщины занимаются блогингом, на это так само треба час, и вот ваша переможца, она казала, вот, як я насумещаю блогинг этим семейным житем, ну и вот, когда особо говорка идет про шмадетных
0: Вы знаете, так. да, мы даже брали специально, у нас была такая вот как бы вот дискуссийная такая вот панельная, да, такая вот площадка, то есть можно было пообщаться, рассказать, и мы спрашиваем, Наталья, как вы все успеваете? Вот у вас 3 детей, это же вот ну, просто вот для кого-то вот, да, так. вот 3 рук не хватает, да, она говорит, знаете, самое главное не бояться, как говорится, вот сама она говорит, вы ни в коем случае не бойтесь.
1: Лучше бояться, а руки робить.
0: Да, да.
2: Стараешься допомогать молочим.
0: Да, и вот вы знаете, у них так вот дружно, они все втроем, они вот все, как бы, она, к сожалению, муж не смог приехать, но вот и все 3 ребятишек этих замечательных, все они были до конца праздника. Ну, то есть, настолько вот картина, вот они там этих и наших овечек кормили, и вот, то есть, настолько все было вот, ну, просто вот образ-то вот действительно так, ну, здорово вот на самом деле. Она говорит, самое главное не бояться, вот как бы вроде кажется, вот, понятно, да, первое это всегда, это сложно, но вот потом оно, как говорится, очень
2: Шмат
0: здорово.
2: Добрых уражений, да. так и призы, какие, а
0: да,
2: вы же нам рассказывали.
0: Замечательные призы у нас были и партнеры. Большое спасибо Виаполь, туристической компании. Они нам предоставили сертификат на поездку однодневную. Также у нас еще была компания Манин. То есть они занимаются различными у них соки вот такого плана, сладкие такие. Очень такая замечательные подарки. То есть автоматизированные системы туристические, то есть они тоже нам нам предоставили, это Мир, Несвиж, то есть интересные такие путевки на двоих, на трех человек, то есть провести день где-то вот за пределами, да,
1: и, естественно... И нужно свой блог снять, все новое,
0: да,
1: даже.
0: И наш музей...
2: И открытую номинацию.
0: Да, да, и наш музей тоже подготовил, мы подготовили такие сертификаты на, в течение года, пожалуйста, приходите к нам в любой день, на любой праздник, как, ну, такое, как вот эти бесплатные посещения, что ли, всех мероприятий нашего музея.
2: Ну, о, вот такой приемно. Вот,
1: да. Мы обовязково протянем нашу цікавую размову. Да. Сябры, у нас зараз музыка, а потом мы вернемся и еще цікавых подробязностей нам Алексей расскажет про Блогерфест 2026. Оставайтесь с нами.
3: Слухай, любимое.

0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Реклама на радио столицы.
2: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
3: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
4: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
5: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
6: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
1: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Ну что, сябры, мы протягиваем размову про первый наш такий блогер-фест 2026. Он прошел, и у нас в гостях Алексей Сафронов. Алексей был, ну, не только один из организаторов, такий человек, який ось эту всю справу рабил на своих таких мужчинских мощных плечах. Алексей, вы сказали, что коли у нас за эфиром такая немножко вельмецкая размова отрымалась, коли блогер-фест это починался, ну, покольки у вас такие музей народной архитектуры и побыту, так вам хотелось и атмосферу такую аутентичную зробить, и у вас початок был такие цікавые народ такими инструментами.
1: Да, да.
0: Камиласка, про эту крышечку расскажите нам.
1: Вы знаете, да, мы думали, как вот мероприятие, креативное мероприятие, как нам его начать креативно, но в то же время, понятно, что это современно, да, блогинг, так. Это все, и мастер-классы, все это проходило у нас. А как вот нам переплести его с нашей народной вот темой, да, и мы, у нас замечательные есть сотрудники, мы решили начало под дуду, начать вот нашу традиционную белорусскую дуду, наш инструмент. И вот у нас дудар был замечательный, исполнили такие провитальные марши. И, конечно же, это произвело впечатление на гостей, потому что, ну, мы знаем, шотландская волынка есть, да, вот как бы Шотландия, да, вот. Так. А вот наши, действительно, вот традиционные белорусские инструменты, это было очень здорово, это произвело впечатление. И вот действительно это креативно было, вот такая вот.
0: А наоборот, какие активности, что больше всего уразило тех, кто приехал на блогер-фест?
1: Вы знаете, мы, как вам сказать, хотели максимальное количество захватить, то есть, чтобы интересы были разные абсолютно, вот, как говорится, отражены. То есть, допустим, мы взяли, во-первых, у нас было два направления. Одно направление касалось блогинга, то есть, это мастер-классы, как выходить в эфир, какой контент правильный, да, потому что, в первую очередь, наше мероприятие было направлено на пользу именно позитивного контента, именно с точки зрения вот поддержки семейных ценностей, культуры, здоровья, то есть, вот именно такой вот контент, да, какие тематики можно освещать, что интересно, как это преподать, чтобы это было интересно людям, чтобы на тебя подписывались, да, ставили тебе лайки. А другое направление было, касалось нашего именно традиционного белорусского такого вот, именно нашего музейного направления, это различные мастер-классы наши, то есть у нас была настоящая кузня, то есть можно было ковать, подковывать подковы, то есть мы искали веретено в стоге сена, ну, то есть такие вот вещи, которые, знаете, не каждый день и не каждый месяц мы вот участвуем в таких вот интересных мастер-классах. К нам приехало огромное количество ремесленников разных, абсолютно. Тоже это из разных городов, то есть это была и керамика, это было и интересно и пчеловодство, и интересные украшения. То есть настолько было для... И танцы очень интересные. То есть было современные два мастер-класса, и танго, и джайв, то есть разные направления. То есть люди, которые приехали к нам, это не то, что они ходили вот, да, вот туда, вот как бы вынуждены были находиться в тех условиях, в которых они находились. А люди нашли для себя, каждый что-то для себя интересное. Кто-то пошел за ним изучать тему визажа, кто-то пошел танцевать, кто-то пошел, у нас приехала замечательная школа из Червеня с мольбертом. То есть у нас была общая картина. Мы нарисовали две картины нашего музея, пейзажи. То есть у нас на память о этом блогер-фесте осталось два замечательных таких вот большие картины. Каждый мог подойти, подрисовать, так сказать, оставить небольшой свой, да, вот след в картинах в этих. Поэтому каждый нашел то, что ему было интересно. Что
2: вы
1: самое вот важное для нас было.
2: Искраво рассказываете, я аж сама просякнута, не буду там была, так само. Вы скажите, вы как организатор, вам напевно, ну не напевно, так ладно, хочется в отгук отримать. Да. Это ваше уражение, да. Вы так рассказываете, не будто на вельми худких худкостях все это переказали, а вот люди, какие там были, какие отгуки они покидали, что вам было кранальное, что, ну, что у вас
1: вы вельми... знаете,
2: Постешило.
1: Да, были отзывы. Отзывы пошли уже в тот же вечер. Мы только еще не успели закончить, а к нам уже начали поступать и в Инстаграм в Директ, и в Телеграм непосредственно, с кем вот мы были на связи. Вы знаете, очень людям понравилось, что самое главное. Очень у нас вот ведущая, вот замечательно, подходили к ней блогеры познакомиться, говорили, как вот вы придумали, как это вы все организовали, вот так вот, собрать всех, вот вроде бы кажется, да, Музей народной архитектуры, да, так. Ну, место, на которое как бы, ну, оно, наверное, даже формат его не подразумевает, да, вот такой вот блогинг, да, вот что, как это вот научиться выходить в эфир.
0: Ну, кто-то скажет, ну, стоит там трыхат и мулы, ну, что там,
1: да,
0: ну,
1: да.
0: так, это когда человек николи там не был и не ведает.
1: Да. И вроде бы кажется, вы знаете, вот, чем можно удивить? Сейчас ничем не удивишь, да, мы все в социальных сетях, мы все смотрим телевизор, мы все там на кого-то подписаны, мы видим все. А вот именно как-то вернуться к тем корням, да, вот люди приходят, ой, а у меня вот у бабушки вот такая же хата была, вот как вот у вас, а мы тоже со Слуцка, и вот так приятно, что слуцкая хата у вас. Ну, то есть такие какие-то вот вещи, настолько вот вроде кажется, а людям настолько было приятно, вот они приехали, да, незнакомая обстановка, незнакомый музей, что за мероприятие, что тут будут делать с нами, ничего не понятно, да, а тут приехали, походили, прекрасная, говорит, территория, у вас все так замечательно, и мероприятие, и поют, и танцуют, и вот по экспозиции, говорит, мы приедем к вам еще, потому что они все домики обошли. То есть настолько вот было вот люди вот в таком вот каком-то вот...
2: Максима, у кого есть аудитория выросла с блогеров, так?
1: Возможно, да, и аудитория. И очень приятно, что люди, те блогеры, которые вот вели какие-то трансляции, о нашем музее узнали тоже, и люди стали там тоже и подписываться, и интересоваться, писать, а что у вас, а как у вас. То есть вот это тоже приятно, что общий интерес такой и у блогеров, и вообще у наших вот граждан, которые даже не знали о нашем музее.
0: Ну и на угол про цікавості, про сямейные ценности мы так само на каштовности размовляли. Вот, Алексей, расскажите, коли ласка, вот там, коли это люди такие молодые, кажуть, рухомые, так, збираются, а коли это уже, например, семья, мама, папа, я, сестра, ці брат, так, вот все это люди, яны змогли знайсти собі цікавості, так, вот у всех, кто там были, потому что особливо вот дети, я ведаю, як складана чымусь зацікавіць, першае пытанне, а ці будзе там ежа, там, да, такое, так?
1: Да.
0: І потым, калі прыязджаеш кудысьці на мерапрыемства, крышку пахадзілі, ўсё затаміліся, і гэтак далей, і гэтак далей. Вось, як у вас на гэты конт было?
1: Вы знаете, в принципе, у нас это очень важно, именно вот, чтобы музей было комфортно всей семье, потому что, да, дети всё, полчасика походили, мама, пойдём куда-то покушать, попить, а что тут в этой хате, как они тут жили, это что, это для детей это шок, потому что, ну, что там, ну, мы же понимаем, да, так, что там печь, там стол, как, куда, а вот действительно, когда мы просто продумали вот этот момент для детей, чтобы это, ну, хотя у нас и не дети, и взрослые, у нас было очень много мастер-классов, то есть ребенок мог, пока там мама у сцены что-то там с кем-то общалась, да, что-то снимала какой-то, может быть, контент, а дети были заняты на мастер-классах, то есть росписи, керамика и браслетики собрать. То есть каждый нашел что-то интересное, вот даже дети. Не только взрослые, да, вот что мы как бы вот рассчитываем, да, на как бы целевая аудитория наша, но и тоже и дети, и покушали. То есть у нас мы всегда предусматриваем такая, чтобы это было интересно с точки зрения даже и вот как вот фуд, такого корта, да, вот чтобы покушали, все ушли сытые, под впечатлением, под хорошими ощущениями, уехали из нашего музея.
0: Вы уже рыхтуетесь до наступного блогерфеста?
1: Обязательно. Мы, как говорится, все поняли, что если что, к нам придут больше, чем мы можем, как говорится, на что рассчитывать, и это очень приятно было. На самом деле, это вот, когда приезжали люди и говорят, вот мы вот вы про нас не знаем, но мы приехали. Вот это самое вот здоровское.
0: И, до речи, вот еще одна тема, якая у нас такая крышку закраналась. Вы сказали, что работы, которые присылали на блогерфест, было два варианта. Так, перед блогерфестом, и когда люди уже были на мероприемстве, сдымали, кто-то сказал, вот, ну, мы это лайф, так, да, робим, а А хто ёсць сказаў, не, нам трэба пасядзець дома, да, парабіць, да, да, гэта вось зрабіць. І вы, дарэчы, сказалі, што на ноч музеяў, так, да, будзе яшчэ нейкая ўзнагарода.
1: Абзаць.
0: Вось, давайте пра ноч музеяў пагаворым. Па-першае, калі гэта будзе мерапрыемства і, ну, пра асаблівасць, угу, таксама.
1: Да, мы, естественно, тоже, как говорится, в тренде. Естественно, у нас будет замечательная ночь музеев. Будет она проходить на 16 числа. Это будет действительно ночь, потому что наше мероприятие уходит в глубокую ночь. Мы начинаем с 19 часов и заканчиваем, возможно, в час ночи. То есть нужно быть готовым как-то уехать, да, домой. У нас будет интересная программа, связана она с мистикой, мистикой нашей белорусской народной культуры.
0: Это мы любим,
1: да. Да, это очень такая интересная тема. То есть мы у нас будет несколько разных таких, таких направлений, то есть именно и про мистичную нашу составляющую. У нас будет площадка рыцарей для тех, кто любит вот эту вот тему рыцарства, да, вот. И даже у нас будет, вот есть такие, вот наверняка многие слышали, смотрели или читали, вот Геральт, есть такой вот ведьмак.
0: Так, так, так.
1: И вот мы эту тему тоже хотим подхватить. И вот в этой стилистике тоже у нас там будет происходить бой наших светлых рыцарей с темными силами, да, то есть тоже будет достаточно интересно так масштабно посмотреть. Но программа у нас не только на мистике выстраивается, у нас будет еще замечательная проходить такой в первый раз, опять-таки, в нашем музее, это показ моды, то есть мы современную моду переплетаем с нашей традицией белорусской, да, будет замечательный модельер представить свою коллекцию, и мы пригласили вот национальный наш именно вот дом, да, мод, мы приглашаем модели оттуда, и у нас будет проведен очень интересно такой вот все, как это все на уровне высокой моды, да, рассказ, что это, кто это выходит, а во что такие, превращаются брюки.
0: Так, так, брюки перетвораются.
1: Да.
0: А вы зробите некий, ну, сцену специальную, так как это будет традиционно, и ти, так само это неким чином будет отповядать атмосферы и духу.
1: Вы знаете, у нас будет очень креативная сцена, то есть это будет как наша вот именно улица деревенская, и она будет выслана именно часть этой улицы соломой, и по вот этому соломянному насту пройдут наши замечательные модели.
0: Ой, цікаво будет поглядеть, как в таких незвычайных ситуациях, так я не буду срухаться.
1: На закате, вот эта прекрасная вот коллекция, все это рассказано будет, что это, кто это, поэтому очень хотим вот это такое вот попробовать, и вот...
2: Ну, сапраўды, гэта ж будзе цёмна. Гэта ж патрэбнае асвятленне. Вогнішча там, напрыклад.
1: І вогнішча абязательна. У нас будзе очень інтересны абряд. Мы правядзём рэканструкцыя. Вот как раньше грехі. Вот, допустим, заламулі. Мы возьмём берёзавыя веткі всем нашим гостям раздадзім. І вот сколько вот у тебя грехов, столько заломов нужно будет заломать или ленточкой завязать и кинуть вогнішча. І всё. І мы очистимся. І на следующий день мы все, как говорится, вернёмся чистыми, безгрешными.
2: А музыкальное так, музычное сопровождение вечера?
1: У нас, знаете, значит, будет и наша этническая, и потом у нас будет дискотека с нашими вот такими, мы уйдем немножко, может быть, даже 80-е, 90-е годы, вспомним вот, вот эту вот пору такую интересную, да, и вот как раз дискотека у нас вот на такой волне, на таком вот вайбе пройдет именно вот ретро.
0: А, Алексей, откажите, не ласка, а коли человек будет не подрыхтованный во всей этой теме, так? Ну, есть те, кто цікавится и этими неочистиками, и нашими традициями, нашими историями, так, и вот он приедет, ему это будет цікаво побачить, там. А коли человек, ну, не ведаю, на 9-м поверсе, ти на 25-м прожил, да, так, и он вот, окромя этого асфальта, ни шаши, ничего не бачу. Ці будзе такому чалавеку таксама цікава прыехаць вось на ноч музею да вас?
1: Вы знаеце, вот, наверно, даже, возможно, как вариант для таких людзей, мы вот, в принципе, и нам и, как бы, и заинтересованы, да, чтобы рассказать вроде бы, да, о традиционной, да, нашей культуре, но вот тем людям, которые об этом, как бы, очень мало знают, да, ну, узнать, и вот именно в такой вот форме, где-то, может быть, игровой, где-то в такой вот, да, на такой вот не без академического какого-то, да, вот такого вот, что вот, вот как это было вот прям вот через запятую, да, вот как у нас это все, а именно вот на таком как бы там простом таком каком-то вайбе, да, вот все это вот провести, вот и как, в принципе, с Блогерфестом. То есть мы пригласили всех, что это, кто это, что за музей народной архитектуры, что там делают, что там, и то есть настолько вот как бы вот заинтересовало людей, и вот также мы тоже в эту тему, как с детьми, через игру, то есть вот как вот, да, вот.
0: Так, і давайте яшчэ раз крышку пра зручнасці ўсё ж такі самі пагаворым. Можа, ёсць нейкія асаблівасці. Я так зразумеў, о 19-й гадзіне фэст пачынаецца, ноч музею, і ў час ночы, ў гадзіну ён сканчваецца. Яким чином буде організовано, може, ось під'їзд, ну, коли тільки на власному автомобілі можна, ті, ну, не веду, ніки там транспорт, він буде ось відвозити тих, у кого не буде можливості.
1: Ну, в принципі,
0: тієсть така
1: можливість. К сожалению, да, ага. Вот возьму только, говорится, на себя, либо пешочком при луні.
0: Так.
1: Ну, що, так сказать, до рання добраться.
0: Ну, так, тут недалеко можна. Так. Да. Ночью уже тепло.
1: Май прекрасная, как бы, погода. Так. Будем надеяться, это самое главное, на погоду, как обычно, мы навсегда.
0: Ну, будем сподеваться, что да. Все ж таки махчимость тягом часу и это питание будет. Так, оно неким чином вырушено.
2: Але ж вось... самое главное набыть билет, правильно? Да, да. Есть некие нюансы, коли купляешь заходе онлайн,
1: нет, вы знаете,
2: альбо там на месте?
1: Можно купить и в нашей кассе, и в интернете есть, как говорится, у нас вот платформа, мы с ней работаем, то есть можете и там. В принципе, информация у нас будет указываться, где это можно купить в нашем Инстаграме, мы там прописываем, где вот эта платформа, да, адрес ее. Либо же просто приезжаете немножко, можно загодя в наш музей.
0: А как вас можно найти, да? Например, в социальных сетках?
1: Этнобай.
0: Этнобай.
1: Да, мы и в Телеграме, и в Инстаграме, и ВКонтакте, даже Одноклассники у нас есть, то есть на все, как говорится, возраста, и вот, как говорится, мы всем рады во всех у нас. В Телеграме мы размещаем контент, который не размещаем в Инстаграме, то есть какие-то такие вот внутренние такие вот кусочки нашей жизни музея. В Инстаграм он более такой у нас вот так официальная такая страничка, поэтому вот подписывайтесь, будем рады.
0: Ну что, я гляжу, у нас не так шмат часу засталось. Алексей, дякую вам у чергу раз за то, что вы пришли.
2: Поделились.
0: Так, гэтым вайбом мы просякнулись, и будем сподеваться, что гэта справа, яна толькі будзе развиваться, вось цікава, гэта блогер-фест, ён, гэта, ну, незвычайна, калі на фоне такой нашай традыцыйнай беларускай культуры, так, дзесьці гэта такое праходзіць, людзі з сучаснымі гаджетамі, з гэтым, да, з такім сучасным светапоглядам, да, і ўсё гэта спалучаецца, ну, і толькі, каб гэта развівалася, мы жадаем, ну, і пра ноч музеяў таксама, гэтых, вы нам затравачы такіх зрабілі шмат, ну, і чакаем вас, калі гэта ўжо ноч музеяў адбудзецца.
1: Спасибо большое.
0: Вы да нас зноў прыйдзеце і сваімі ўражаннямі і падрабязнасцямі. Нам, толькі нам эксклюзівна будзеце распавядаць у эфіры.
1: Спасибо.
0: Ну, а пакуль што вам дзякую. Да сустрачы. Сябры, мы таксама сёння з вамі развітваемся. Завтра раніцы зноў вернемся. Усім пакуль.
3: Радио «Столица».

0: Реклама на радио столицы.
1: Приходом малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008 года.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
2: Золотая коллекция на радио столица.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корисно. Радиостолица. Кропка

0: Конечно, нагадаю, что будем сегодня обмярковывать, про что говорить. Про помники рок-музыкантам будем высветлять, як увековечена память про знакомитых рок-выканаўцаў. Доведаемся, где находятся самые незвычайные помники легендам рока. Ну и коли вы ведаете некую цікавую историю, або сами опынулись дзесьці для помника знакамітаму рокеру, можно делиться у телеграм-канале «Радио Столица».
1: Денек на

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 13 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Президент принес доклады министра обороны Виктора Хренина. Керовник державы назвал головной причиной встречи кадровое питание во узброенных силах и пропоновал министру обороны обмерковать эту тему. А кроме того, закранула та недавняя масштабная проверка узброенных сил. Як отзначил Александр Лукашенко, по выниках этой проверки у оборонном ведомстве Беларуси отбылась серьезная размова. У Лідзі затрымалі 14-гадовага аптовага наркакур'ера. Як паведамляецца, праваахоўнікі падчас інтэрнэт-разведкі выявілі прапанову аб продажы забароненых рэчываў. У выніку далейшых мерапрыемстваў і выйшлі на распаўсюджвальніка. Высветлілася, што восьмікласнік знайшоў прапанову хуткага і лёгкага заробку менш за месяц таму ў інтэрнэце. Пры ім і ў схованках знойдзена больш за 400 грамаў асабліва небяспечнага псіхатропа. Узбуджана крымінальная справа, падлетку пагражае да 15 гадоў пазбаўлення волі. Міжнародны саюз сучаснага пяцібор'я зняў усе абмежаванні з беларускіх атлетаў. Цяпер спартсмены і каманды з Беларусі змогуць выступаць у нацыянальнай форме са сцягам і гімнам краіны. Праўда, на маючым адбыцца на гэтым тыдні этапе Кубка свету ў Балгарыі з 13 па 18 мая нашы спартсмены яшчэ будуць спаборнічаць у нейтральным статусе. Дорожную разведку сегодня обновите на 4 участках Минска. По данным столичной державтоинспекции, работы запланованы на улицах Гамарника, Некрасова, Рафеева, так само на Богдановича, на участку от Некрасова до Кольцова. Водителям рекомендуется уличивать это при выборе маршруту. Зараз плюс 19. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси чакается переменная воблачность на большей части территории, краткочасовые дожди. По паўднёва-заходней полове у многих районах навальницы с моцным порывистым ветром, ливнями и градом. Температура поветра от 17 до 25 градусов тепла. У областных центрах сегодня день чакается. У Гродня плюс 17-19. У Бресте плюс 18-20. У Витебску плюс 20-22. У Могилеве плюс 22-24. У Гомелі плюс 23-25. У сталіцы сёння ў дзень плюс 20-22. Пасля абеда чакаецца кароткачасовы дождж, навальніца.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Реклама на радио столица.
1: Приходом малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Яшчэ один рок-факт. Зараз мы с вами высветлим и доведаемся, чаму скульптурная композиция Дэвіда Боуи называется «Земный посланник». А справа вся у тым, что самый первый в свете помник этому вядомому британскому спеваку и композитору открыли у 2018 годе у центры города Эйлсбери. Бронзовая скульптура и атрымала назву «Земный посланник». Выбор гэтага города был невыпадковы. Менавіта з Эйлсбери звязана творчая кар'ера музыканта. Тут некалі Боуи прадставіў свае 4-й і 5-й студыйныя альбомы. Скульптура уяўляе спевака ў яго розных сцэнічных вобразах. У помніку манціраваны калонкі, якія час ад часу транслююць песні артыста. Таму за весь час сцэнічнай дзейнасці спевака было прададзена больш за 136 мільёнаў яго пластінак. І гэта дазволіла Боуи ўвайсці ў топ 10 самых паспяховых выканаўцаў Вялікабрытаніі. Ну вось, дзіўная незвычайная скульптура, дарэчы, Дэвіду Боуи, як яна выглядае, можна ўбачыць у телеграм-канале «Радио Столица», и там короткая аннотация этого факта. Наогул, нагадаю, что голосование у нас еще протягивается, хутка будем подводить выники, тому есть еще махчимость зайти у телеграм-канал «Радио Столица» и обрать самый цікавый факт, связанный с увековечением памяти про рок-выканавца.

Субботний вечер, и вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-буги до утра. Я люблю буги.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко дал згоду на призначение Александра Саковича генеральным директором товариства «Белорусский металлургический завод», керуюча компания «Кхолдингу» «Белорусская металлургическая компания». Президент поцікавився у нового керівника, який раніше працював намісником директора БМЗ, як ідуть справи на предприємствах холдинга.
2: Входит сколько предприятий?
3: Уже, товарищ президент, в состав холдинга «Белорусская металлургическая компания» входит в первую очередь управляющая компания холдинга. Это «Белорусский металлургический завод», дальше «Минский подшипниковый завод», «Полесье Электромаш», «Могилевский металлургический завод» и «Кобринский завод Ситон». И еще агрокомбинат «Папоротное».
2: Они все дышат нормально? Они в рабочем состоянии?
3: Они все работают, но проблем хватает во всех предприятиях. Начиная от «Минского подшипникового завода», который в настоящее время реализует инвестиционные проекты. Есть ряд проблем, которые необходимо будет решать.
2: Ну, ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет, тем более начальник управления правительства.
3: Да, я понимаю.
2: То есть отвечаешь в том числе и за это направление. И БМЗ – это очень серьезное предприятие. Кстати, не самое худшее было. Поэтому надо производить и продавать. По-мужски пришел и начал работать. Смотри, с кем работать, как работать – это уже твое дело.
1: На выставе «Ахова здоров'я Беларусі» представлены каля 200 экспонентов з 8 краін. Об гэтым паведаміў першы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Владимир Пярцоў падчас адкрыцця міжнароднага медыцынскага форуму. Сёлета краінай партнёрай стала Кітайская народная рэспубліка. У цэлым, паводле слоў Владимира Пярцова, усе навучальныя семінары, лекцыі, сустрэчы форуму нацэлены на тое, каб зрабіць жыццё грамадзян якасней. Каля 600 тысяч чалавек пройдуць аздараўленне і лячэнне ў санаторыях Беларусі гэтым летам. Пуцёўкі забраніраваны або выкупленыя на больш як 95%. Дзень знаходжання ў стандартным двухмесным нумары складзе каля 145 рублёў. Кошт будзе дыферэнцыравацца ў залежнасці ад камфорту і якасці нумара.

0: 20 градусов тепла. По данным Белгидромета, завтра в Беларуси чекается облачное с прояснениями надворья. На большей части территории дожди, местами мутные, навальницы с порывистым ветром. Ночью и раницей в особных районах слабый туман. Ночная температура по ветру плюс 4-13, у день от 10 до 20 градусов тепла. У областных центрах завтра в день чекается. У Гродні 11-13, у Бресте 12-14, у Могилеве 15-17, у Гомелі 16-18, у Витебску 15-17, у столице уночи 9-11, часом дождь и навальница, у день 12-14 градусов, краткочасовый дождь.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали у бібліотеку у історичному центрі Лоєва на березі Дніпра. З вами Аляна Давидова. Привітання.
0: Геолокація.
1: Історико-культурная каштовность Беларуси родом из 19-го стагоддзя. Будаваў купец Навум Доўгін узводзіў для сваёй сям'і дом 30 гадоў. На момант пабудовы у ім было 20 пакояў, на першым паверсе ладзілі балі. Расказвае наш гід, дырэктар музея бітвы за Днепр Вікторыя Яшчэнка.
2: И купец этот занимался тем, что сплавлял лес аж до самого Днепропетровска. Был таким зажиточным вот для Лоевщины. И как вспоминали вообще внучки и дети Наума Доўгіна, говорили о том, что принимали здесь балы даже в этом помещении. Ну, просто сегодня, конечно, здание немножко перестроено в связи с тем, что в годы Великой Отечественной войны она очень сильно пострадала, внутри него попал снаряд от Катюши. То есть вся внутрянка, она была уничтожена.
1: Пасля вайны будынак аднавілі, размясцілі райвыканкам, потым была ратавальная станцыя, дзіцячая музычная школа, а зараз бібліятэка Лоеўская, цэнтральная раённая. Акрамя мноства праграм, мерапрыемстваў, сустрэч, уласна кніг, тут яшчэ батлейка і свой прывід. Куды ж старажытны будынак без уласнай містычнай істоты? І не адной, адзначае дырэктар Лоеўскай цэнтральнай раённай бібліятэкі Тамара Навуменка.
3: Я вам скажу точно, в этом здании живет очень много привидений. Иногда есть шаги, как молодая-молодая девушка готовится к танцам. Знаете, такие вот частенькие, так, ну, вот растяжка, разбежка. Но мы же знаем, что здесь был зал для танцев. Здесь устраивались балы. Эта девушка, она невесомая вот по характеру шагов. И есть шаги старой женщины, пожилой такой хозяйки. Они неторопливые, они такие размеренные, спокойные. И это в основном вот это вот шаги пожилого человека, я их называю обходные. То есть это обходится здание, смотрится, все ли в порядке.
1: А есть кроки упэўненых у сабе людей, уладных и уплывовых, яшчэ и уздыхи чутные.
3: Может просто хлопнуть дверь, у нас нет сквозняков, особенно зимой, все же закрыто. Поэтому привидение тут живет и будет жить. Надо просто, может, не бояться его, а принять к сведению, что это тоже часть истории, часть семьи, которая тут была.
1: И безумовно, вельми цікавы факт, який притягивает увагу до будинка, где зараз районная библиотека находится, як тих, хто у містоку верить, так и реалістов. Приехать, не убачить, обвергнуть. И, вядома, сам будинок притягивает своей внешностью, зместом. До речи, там есть балкон, а з яго открывается шиковный край. Я від на Дніпр. Пакуль усё. Пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація. Радіо Сталіца. Рухаемся разам.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко дал згоду на призначение Руслана Прахамовича старшиней Гомельского гарвыканкама. До теперешнего часу он займал посаду помощника президента и инспектора по Гомельской области. Еще ранее узначальвал Министерство архитектуры и будовництва. Керовник державы потекавился у Руслана Прахамовича, чому он для себе принял такое решение.
2: Предложили эту должность, наверное, учитывая то, что я больше расположен к практической деятельности, попробовался в разных ипостасях, но работа вот в поле, она, наверное, для меня более удобна. Я достаточно глубоко погружен в ситуацию во втором по величине городе нашей страны. Вижу, что есть перспективы для города. Нужно позаниматься коммуналкой, нужно позаниматься стройкой, нужно позаниматься в том числе и здравоохранением, с образованием. Поэтому есть опорные точки, но резервы у города, их достаточно.
3: Ну, я так понял, что и сам ты не против, как ты в поле поработать.
2: Так точно.
3: Я из этого и исходил. Но хочу, Руслан, чтобы ты понимал, что это действительно крупнейший город нашей страны, как сказал, второй по величине. Ну, Минск мы не берем во внимание, поэтому это самый крупный город. Немало там сделали вы в последнее время для того, чтобы он смотрелся как город. Воды там хватает, реки наши основные. Люди там очень хорошие. В Гомеле и на Гомельщине вообще люди хорошие. Поэтому работать там можно. Но я очень надеюсь, что с приходом нового мэра Гомеля там все пойдет в лучшую сторону. Тем более опыт у тебя уже приличный. Поэтому очень хочу, чтобы получилось. Люди все известные, люди с опытом определенным. И человек, поработавший в правительстве, фактически отвечающий за это часто. Ну, не говоря уже о министре, помощником президента, с кадрами пришлось работать. Я думаю, это Иван Ивановичу будет хорошая такая подспорье и спарка такая. Я же так понимаю, он не против.
2: Я надеюсь, нет. Во всяком случае, он рассчитывает на конструктивное взаимодействие. Да, мы с ним уже составили разговор.
1: Литовского шпіёна затрымалі ў Беларусі, аб гэтым паведамілі ў камітэце дзяржаўнай бяспекі. Ён прыехаў у рэспубліку нібыта, каб аднаўляць бацькоўскі дом. Сапраўднай задачай шпіёна было сабраць звесткі аб стратэгічных і ваенных аб'ектах краіны, а таксама арганізаваць закладкі для далейшай працы літоўскай агентуры. Беларуская контрразведка ўзяла замежніка пад назіранне адразу пасля яго ўезду ў краіну. Паводле звестак камітэта дзяржбяспекі, затрыманы ў мінулым займаў пасаду ў літоўскіх сілавых ведамствах. Жыхар Ляхавічаў загінуў пры абрушэнні рвом. Па даных следства, мужчына дапамагаў знаёмаму капаць траншы ў падкладку каналізацыі. Коўш эскалатара пашкодзіў вадаправодную трубу. Каб ліквідаваць няспраўнасць, мужчына спусціўся ўніз. У гэты момант адна са сценак траншэй абсыпалася, яго засыпала грунтам. Мужчыну шпіталізавалі, аднак выратаваць не атрымалася. У Мінску зараз каля 20 градусаў тепла. Па даных Белгідрамета, 13 мая ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі дажджы, месцамі моцныя і навальніцы з парывістым ветрам. Ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра плюс 4-13, у дзень ад 10 до 20 градусаў тепла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гродні 11-13, у Брэсце 12-14, у Магілёве 15-17, у Гомелі 16-18, у Витебску 17-19, у столицы уначы 9-11 часам дождь и навальница, у день 12-14 градусов тепла, короткочасовый дождь.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анчелеўская. У Мінску 14 мая пройдзе сацыяльна значная міжнародная падзея, матывацыйны канцэрт «Сустрэча моцных. Старэйшы брат». Перапрыемства рэалізуецца ў рамках праекта «Разам мы мацней». Гуманітарнай ініцыятывы, накіраванай на аб'яднанне моладзі, развіццё спорту, падтрымку дзяцей і ўмацаванне культурных сувязей у прасторы СНД. Што гэта за праект? Хто прымае ў ім удзел і чым маючы адбыцца мерапрыемства цікавае? Аб гэтым і не толькі. У бліжэйшыя хвіліны наш спікер, кіраўнік праекта, кіраўнік дабрачыннага фонду «Спорт пачынаецца з дзяцей» Антон Кабанаў. Вітай, Антон.
2: Здравствуйте, Данута. Здравствуйте, дарагія радыёслушатэлі.
1: Раскажыце, калі ласка, аб праекце «Разам мы мацней». Што гэта такое, каго ён аб'ядноўвае?
2: Праект «Вместе мы сильнее» появился не в кабінеце, он появился из жизни. Я сам вырос в небольшом городе, прошел через спорт, через непростые жизненные ситуации и очень рано понял. Ребенку иногда достаточно одной встречи, одного наставника или одного правильного примера, чтобы изменить свою судьбу. Именно поэтому мы создали проект, который объединяет детей, подростков, спортсменов, наставников, семьи и общественные организации, чемпионов и медийных людей. Главная идея проекта – через спорт, культуру и живое общение показать молодежи правильные ориентиры. Мы хотим, чтобы дети видели – сильный человек – это не тот, кто всегда побеждает, а тот, кто умеет подниматься после поражений. Сегодня проект развивается как международная платформа. Россия, Беларусь и в дальнейшем другие страны СНГ. Мы проводим мотивационные встречи, спортивные фестивали, мероприятия, благотворительные программы, поддерживаем талантливых детей и создаем пространство, где молодежь чувствует – она не одна.
1: Некалькі слоў аб дабрачынным фондзе.
2: Наш фонд – это не просто благотворительная организация. Это команда людей, которые действительно хотят менять среду вокруг детей. Попечитель фонда – народный артист, многодетный отец и спортсмен Михаил Евгеньевич Пореченков. А также наши друзья, артисты, актеры, общественные деятели, бизнесмены и, конечно, люди, которым неравнодушны к талантливым детям, к их среде. Они объединяются вместе с нами, и мы благодарим каждого за то, что они помогают нам, за то, что они с нами несут наши смыслы. На наш взгляд, самое важное – это донести те самые смыслы, ценности, которые вечные, ценности, которые мы транслируем. Это по-настоящему важно для каждого ребенка, и наша организация, она объединяет. Это как ресурсная платформа. Мы объединяем бизнес, спорт, общественные организации, медиа и государственные структуры. И очень важно, что мы хотим делать не разовые акции, а наша задача создавать долгосрочные проекты, которые реально влияют на жизнь детей.
1: Мотивационный концерт, який отбудется 14 мая. Кто на его запрошен и что там будет цікавага?
2: Это не просто концерт. Это живая мотивационная встреча молодежи с чемпионами, сильными людьми, настоящими наставниками. В программе «Живой диалог», «История победы и поражений», выступления ребят, награждение талантливой молодежи, автограф-сессии с чемпионами и личное общение с чемпионами. Для нас очень важно, что дети смогут не просто увидеть известных людей, а поговорить с ними лично. У нас будут олимпийские чемпионы, заслуженные мастера спорта, известные спортсмены, паралимпийцы. И среди них Юлия Нестеренко, олимпийская чемпионка, Магомед Арипаджиев, финалист Олимпийских игр, Роман Сариденко, олимпийский чемпион, паралимпийский чемпион, и Петр Манкевич, боец, чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу, один из лучших бойцов мира, который выступает за Беларусь, действующий спортсмен. Также и другие сильные люди из бизнеса и различных структур. Мы рассматриваем Минск как первый большой шаг в развитии проекта «Вместе мы сильнее».

0: между Россией и Беларусью.
1: А давайте, Максим, пожадаем штосьці слухачам, дзецям і іх бацькам.
0: Я хочу сказать детям, не бойся ошибаться, не бойся быть неидеальными. Самое главное, не сдаваться после первых трудностей. Иногда ваш путь только начинается в тот момент, когда вам кажется, что ничего не получится. А я мечтал стать чемпионом мира, но не стал. В итоге я стал только мастером спорта. Но если бы моя мечта не была такой большой, то все, что дало мне, дал мне спорт, это все, что у меня есть на самом деле. И вот хочется это донести детям, подросткам, чтобы они не отступали. Потому что, например, мастером спорта я стал только 4-го раза. Об этом, кстати, я расскажу на встрече сильных, на которую приглашаю всех. И родителям хочу сказать, что ваша вера в ребенка – это огромная сила. Иногда одно слово поддержки может изменить всю его жизнь. И еще очень важно, берегите наставников, тренеров, учителей, потому что именно они очень часто становятся теми людьми, которые помогают ребенку поверить в себя. Сегодня особенно важно объединяться через спорт, через культуру, через уважение друг к другу. Именно поэтому проект называется «Вместе мы сильнее», потому что по-настоящему сильными мы становимся тогда, когда поддерживаем друг друга. Если после наших мероприятий хотя бы один ребенок поверит в себя сильнее, значит, все, что мы делаем, это не зря.
1: Дякуем за размову. Нагадаем, сегодняшний спикер, керавник проекта «Разом мы мацнее», а так само добрачынага фонду «Спорт пачынаецца з дзяцей» Антон Кабанаў. На гэтым дазвольце развітацца самымі лепшымі пажаданнямі.
2: Радыё «Сталіца».

0: Слухай любимое.
1: In my own darkness I find solace in despair. The shadows creeping

Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.бай. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10. Свежашок.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: что там на дворе?
1: Навигатор.
2: 17:41, радио столица. Сегодня у нас день экологичной эдукации. Дык вось на дворе завтра так само нагадывает нам. Природа покуль еще терпить. Минск +12, +14, переменная облачность, махчимы невеличкие падки. Небо выглядает так, быцам так само стомилося от человечества. Гродно +11, +13, в облачно с прояснениями и так само крыху капне. Але природа там еще верить у людей. У Бресте чекается +12, +14, переменная облачность. Идеально, каб не кидать смети мимо урны. Витебск +17, +19 и Навальница. Небо литерально хочет помыть в улице. За нами Гомель +16, +18, так само гремить и крыху ветрано разносить чужие пакеты по районе худшей заплетки. Могилев +15, +17, хмарно и дождик, як настрой человека, які убачил кошт на добрые электромобили. Так, каштуют яны не танно. Сябры, рухаемся разом, тримаем вас у курсе, гоу.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчук. Александр Лукашенко прыняў з дакладам міністра обороны Віктара Хрэніна. Галоўнай тэмай сустрэчы кіраўнік дзяржавы назваў кадравае пытанне ва ўзброеных сілах і адзначыў, што хоць Беларусь і настроена на мір, армія існуе, каб пры неабходнасці адрэагаваць на агрэсію.
2: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все, поэтому тоже ничего не скрываем. Но очень важный вопрос – кадры. Это основной вопрос. Если на конкретном участке, мы это знаем из опыта, нормальный человек, значит, там ситуация будет нормальная. Если не тот человек – беда. Мы с вами договаривались, что вы серьезно подумаете, с кем вы будете дальше служить. Это причина нашей сегодняшней встречи и разговора. Ну, а потом подумаем вместе, на какой уровень и каким образом я буду разговаривать напрямую с генералами и офицерами, которые служат в наших вооруженных силах и, прежде всего, в нашей армии.
1: Доля безнаяўных операцый па банкаўскіх картах у Беларусі перавысіла 73%, паведаміў намеснік старшыні праўлення Нацбанка Александр Ягораў. Здзяйсняецца каля 120 аперацый у секунду. Беларусы практычна адышлі ад наяўных грошай. За лічбамі стаіць каласальная праца праграмістаў, інжынераў, аналітыкаў, а за кожнай транзакцыяй складаныя серверныя фермы, тысячы кіламетраў каналаў сувязі і вялізныя энергетычныя рэсурсы, адзначыў эксперт. Телефонные ашуканцы под выглядом супрацовников Министерства по надзвычайных ситуациях потребуют от потенциальных ахвяр купить вогнетушители, поведомили в пресс-службе ратавального ведомства. Злачынцы погрожают буйными штрафами, имкнутся заполохать ахвяру и примусить до поведомления особистых данных. Означается, что Министерство не продает вогнетушители, автономные пожарные повещальники и иншие сродки обороны. А кроме того, инспектор не может выписать штраф за отсутность вогнетушителя в квартире або доме по телефоне. У Мінску зараз каля 17 градусаў цяпла. Па данных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі дажджы, месцамі моцныя, і навальніцы з парывістым ветрам. Ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра плюс 4-13, у дзень ад 10 да 20 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гродні плюс 11-13, у Брэсце 12-14, у Магілёве 15-17, у Гомелі 16-18. У Витебску 17-19. У столицы уначы плюс 9-11, часам дождь и навальница, у день плюс 12-14, короткочасовый дождь.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столицы 19.1. Что погражает жыхарцы Гродно за крадеж той з могілак и об чем попереджвае Белстат у перыяд падрыхтоўкі да перапісу насельніцтва. Об гэтым не только у ближайшие хвіліны у студыі Евгения Любіна. Арсенал незарегистрованной огнестрельной зброи конфискованы у жыхара Дзержынскага района. Подрабязнасцямі поделился старшыня Галоўнага управления по барацьбе з организованной злачынностью и коррупцией Владимир Харагляд.
2: Сотрудниками ГУБОПК МВД изобличен 62-летний житель Дзержынскага района. Мужчина задержан при силовой поддержке бойцов СПБТ «Алмаз». По месту его жительства и в других объектах недвижимости изъято 5 единиц нарезного огнестрельного оружия, среди которых карабины, винтовки и самодельное устройство для стрельбы винтовочными патронами. Также 3 обреза охотничьих ружей, 5 единиц гладкоствольного огнестрельного оружия, пневматическая винтовка, 4 пистолета и 4 револьвера. Составные части к оружию. Около 2500 штук боеприпасов различного калибра, 3 единицы холодного оружия. Возбуждено уголовное дело.
1: Жыхарка Гродна скрала декоративные древы с могилок. Ей погрожает до 3 годов позбавления воли. По данных правоохранников, жанчына приехала на место злочинства разом со знакомым, каб наведать могилу близкого человека. У некий момент пара вырешила протягнуть вечер. Однако грошей на куплю алкоголю не было. Зауваживши на одном из участков туи, женщина вырвала рослины и вынесла для дальнейшего продажу. Одно древо она поспела сбыть, остальные конфисковали правоохранники. У Могилеве приятели выкрали инструменты из дома, які будуецца. У милицию звернулся потерпелый, які поведомил об пропаже на сумму больше, як 2500 рублей. Оперативники высветлили, что до злочинства дотычные двое знакомых 15 и 22 годов, якія проникли проз окно побудову и забрали инструменты. Выкраденное сдали в ломбард. Гроши потратили на свои потребы. Распочата криминальная справа. Белстат закликает до пильности, а шуканцы могут выкрыстовывать перепис насельництва у своих мэтах. У Национальном статистичном комитете настойливо рекомендовали не поведомлять особистую информацию незнаемым людям, якія представляются супрацовниками по перепися, а так само не проходить по подозрённых спасылках, не спамповывать файлы, отрыманные от неведомых. У выпадку возникнения сумнения варто неоткладно звернуться у правоохранные органы.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Запрашаю у яскравое подорожжа по сторонках истории рок-музыки, где кожная композиция – это сапраўдный шедевр. Золотая коллекция лепших треков усю гадзіну на радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 20 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчек. Александр Лукашенко дал сгоду на призначение Александра Саковича генеральным директором товариства «Белорусский металлургический завод», керующая компания холдингу «Белорусская металлургическая компания». Ситуация на предприемствах потребует уваги специалиста. Как отзначил президент, новый генеральный директор повинен по-мужчинску прийти и працевать.
2: Сам холдинг входит сколько предприятий?
3: Белорусский металлургический завод, Минский подшипниковый завод, Полесье электромаш, Могилевский металлургический завод, Кобринский завод «Ситон» и еще агрокомбинат «Папоротная».
2: Они все дышат нормально? Они в рабочем состоянии? Или там проблемы?
3: Они все работают, но проблем хватает во всех предприятиях.
2: А металлургическим
4: отделом? Слабо, товарищ президент. Ситуация сложная. Снижение объема производства, участие холдинга. Вот я вызывал у руководителя предыдущего, поэтому ряд решений пришлось принимать.
2: Ну, ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет, тем более начальник управления правительства.
3: Да, я понимаю.
2: То есть отвечаешь за, в том числе и за это направление.
3: Да, я понимаю.
2: И БМЗ – это очень серьезное предприятие. Кстати, не самое худшее было. Поэтому надо производить и продавать.
4: Поддержка оказана серьезная, товарищ президент, ну, которую надо возвращать.
2: Поэтому ссылок не должно быть никак. По-мужски пришел и начал работать.
1: Як карыстацца адзіным рэестрам пустуючых дамоў, расказалі ў прэс-службе дзяржкамітэта па маёмасці. Сярод даступнай інфармацыі – дакладны адрас, матэрыял сцен, плошча, паверхавасць, год пабудовы, актуальнае фота, юрыдычны статус, кантакты для сувязі па пытаннях куплі. Акрамя таго, у рэестры змяшчаецца кошт і умовы набыцця. Пачатковы кошт звычайна рынкавы, але выканкамы часта прадаюць аб'екты за адну базавую велічыню. Набыць нерухомасць могуць грамадзяне Беларусі, замежнікі, асобы без грамадзян, індывідуальныя прадпрымальнікі і юрыдычныя асобы. Россия провела поспеховое выпробование ракетного комплексу «Сармат», заявил командующий ракетными войсками стратегического призначения Сергей Каракаев, поведомляя ТАСС. Отзначается, что это самый могутный ракетный комплекс у свете, який не заступая комплексу «Воевода» еще советской вытворчести. Далекость применения «Сармата» превышает 35 тысяч километров. У планах принять межконтинентальную тяжкую ракету на боевое дежурство у России до конца года. По данных Белгидромета, 13 мая у Беларуси чакается облачное с прояснениями надворье. На большей части территории дожди, местами моцные и навальницы с порывистым ветром. Ночью и раницей у особных районах слабый туман. Ночная температура поветра плюс 4-13, у день от 10 до 20 градусов тепла. У областных центрах у сераду чакается. У Гродня плюс 11-13, у Бресте 12-14, у Могилеве 15-17, у Гомеле 16-18, у Витебску 17-19. У столицы уночи плюс 9-11, часом дождь и навальница, у день плюс 12-14, короткочасовый дождь.
0: Реклама на радио «Столица».
5: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
6: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Ягор Шевчук. Александр Лукашенко дал сгоду на призначение Руслана Пархамовича старшиной Гомельского гарвыканкама. До этого часу он занимал посаду помощника президента инспектора по Гомельской области, а ранее узначаливал Министерство архитектуры и будовництва.
2: Тебя что заставило?
3: Предложили эту должность. Наверное, учитывая то, что я больше расположен к практической деятельности, попробовался в разных ипостасях, но работа вот в поле, она, наверное, для меня более удобна. Я достаточно глубоко погружен в ситуацию во втором по величине городе нашей страны. Вижу, что есть перспективы для города. Нужно позаниматься коммуналкой, нужно позаниматься стройкой, нужно позаниматься в том числе и здравоохранением, с образованием. Поэтому есть опорные точки, но резервы у города, их достаточно.
2: Ну, я так понял, что и сам ты не против, как ты говоришь, в поле поработать.
3: Так точно.
2: Я из этого и исходил. Но хочу, Руслан, чтобы ты понимал, что это действительно крупнейший город нашей страны, как сказал, второй по величине. Ну, Минск мы не берем во внимание, поэтому это самый крупный город. Люди там очень хорошие. Гомель и на Гомельщине вообще люди хорошие. Поэтому работать там можно. Ну, я очень надеюсь, что с приходом нового мэра Гомеля там все пойдет в лучшую сторону. Тем более опыт у тебя уже приличный.
1: Звыш 200 экспертов из 8 країн приняли удел в открытии Международного медицинского форума «Ахова здоровья» у Минску. Заявлена грандиозная деловая программа. На форуме отбудется каля 40 конференций и семинаров. Ведущие белорусские и международные компании представят свои инновации. Удельников чекают майстер-классы, презентации препаратов, стенды с сучасным обсталеванием опошнего поколения. Выстава працует до 15 мая. Командно-штабное вучение с органами военного керования и частями техничного забеспечения проходит у Беларуси под керуництвом наместника министра обороны по узброении Андрея Федина. Отпрацовываются питания кризисного реагования, гарантования живучести сил, техники и сродков техничного забеспечения, а так само ликвидации наступств поветренных ударов. По данных Белгидромета, 13 мая у Беларуси чекается облачное с прояснениями надворье. На большей части территории дожди, местами мощные и навальницы с порывистым ветром. Ночью и раницей у особных районах слабый туман. Ночная температура по ветра плюс 4-13, у день от 10 до 20 градусов тепла. У областных центрах у середу чекается. У Гродня плюс 11-13, у Бресте 12-14, у Могилеве 15-17, у Гомелі 16-18, у Витебску 17-19. У столицы у ночи плюс 9-11, часом дождь и навальница, у день плюс 12-14, короткочасовый дождь.

0: Ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анчелеўская. У Мінску 14 мая пройдзе сацыяльна значная міжнародная падзея, матывацыйны канцэрт «Сустрэча моцных. Старэйшы брат». Мерапрыемства рэалізуецца ў рамках праекта «Разам мы мацней» гуманітарнай ініцыятывы, накіраванай на аб'яднанне моладзі, развіццё спорту, падтрымку дзяцей і ўмацаванне культурных сувязей у прасторы СНД. Што гэта за праект? Хто прымае ў ім удзел і чым маючы адбыцца мерапрыемства цікавае? Аб гэтым і не толькі. Только у ближайшие хвилины наш спикер, керовник проекта, керовник доброчинного фонду «Спорт починается с детей» Антон Кабанов. Витай, Антон.
2: Здравствуйте, Данута. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Расскажите, коли ласка, об проекте «Разом мы мацней». Что это такое, кого ее объединяет?
2: Проект «Вместе мы сильнее» появился не в кабинете, он появился из жизни. Я сам вырос в небольшом городе, прошел через спорт, через непростые жизненные ситуации и очень рано понял. Ребенку иногда достаточно одной встречи, одного наставника или одного правильного примера, чтобы изменить свою судьбу. Именно поэтому мы создали проект, который объединяет детей, подростков, спортсменов, наставников, семьи и общественные организации, чемпионов и медийных людей. Главная идея проекта – через спорт, культуру и живое общение показать молодежи правильные ориентиры. Мы хотим, чтобы дети видели – сильный человек – это не тот, кто всегда побеждает, а тот, кто умеет подниматься после поражений. Сегодня проект развивается как международная платформа. Россия, Беларусь и в дальнейшем другие страны СНГ. Мы проводим мотивационные встречи, спортивные фестивали, мероприятия, благотворительные программы, поддерживаем талантливых детей и создаем пространство, где молодежь чувствует – она не одна.
1: Несколько слов о доброчинном фонде.
2: Наш фонд – это не просто благотворительная организация. Это команда людей, которые действительно хотят менять среду вокруг детей. Попечитель фонда – народный артист, многодетный отец и спортсмен Михаил Евгеньевич Пореченков. А также наши друзья, артисты, актеры, общественные деятели, бизнесмены и, конечно, люди, которым неравнодушны к талантливым детям, к их среде. Они объединяются вместе с нами, и мы благодарим каждого за то, что они помогают нам, за то, что они с нами несут наши смыслы. На наш взгляд, самое важное – это донести те самые смыслы, ценности, которые вечные, ценности, которые мы транслируем. Это по-настоящему важно для каждого ребенка. И наша организация, она объединяет, это как ресурсная платформа. Мы объединяем бизнес, спорт, общественные организации, медиа и государственные структуры. И очень важно, что мы хотим делать не разовые акции, а наша задача создавать долгосрочные проекты, которые реально влияют на жизнь детей.
1: Мотивационный концерт, який отбудется 14 мая. Кто на его запрошен и что там будет цікавага?
2: Это не просто концерт. Это живая мотивационная встреча молодежи с чемпионами, сильными людьми, настоящими наставниками. В программе «Живой диалог», истории побед и поражений, выступления ребят, награждение талантливой молодежи, автограф-сессии с и личное общение с чемпионами. Для нас очень важно, что дети смогут не просто увидеть известных людей, а поговорить с ними лично. У нас будут олимпийские чемпионы, заслуженные мастера спорта, известные спортсмены, паралимпийцы. И среди них Юлия Нестеренко, олимпийская чемпионка, Магомед Арипаджиев, финалист Олимпийских игр, Роман Солиденко, олимпийский чемпион, паралимпийский чемпион, и Петр Манкевич, боец, чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу, один из лучших бойцов мира, который выступает за Беларусь, действующий спортсмен. Также и другие сильные люди из бизнеса и различных структур. Мы рассматриваем Минск как первый большой шаг в развитии проекта «Вместе мы сильнее» между Россией и Беларусью.
1: Давайте, Максим, пожелаем что-то слухачам, детям и их батькам.
2: Я хочу сказать детям, не бойся ошибаться, не бойся быть неидеальными. Самое главное – не сдаваться после первых трудностей. Иногда ваш путь только начинается в тот момент, когда вам кажется, что ничего не получится. А я мечтал стать чемпионом мира, но не стал. В итоге я стал только мастером спорта. Но если бы моя мечта не была такой большой, то все, что дал мне спорт, это все, что у меня есть на самом деле. И вот хочется это донести детям, подросткам, чтобы они не отступали. Потому что, например, мастером спорта я стал только 4-го раза. Об этом, кстати, я расскажу на встрече сильных, на которую приглашаю всех. И родителям хочу сказать, что ваша вера в ребенка – это огромная сила. Иногда одно слово поддержки может изменить всю его жизнь. И еще очень важно – берегите наставников, тренеров, учителей, потому что именно они очень часто становятся теми людьми, которые помогают ребенку поверить в себя. Сегодня особенно важно объединяться через спорт, через культуру, через уважение друг к другу. Именно поэтому проект называется «Вместе мы сильнее», потому что по-настоящему сильными мы становимся тогда, когда поддерживаем друг друга. Если после наших мероприятий хотя бы один ребенок поверит в себя сильнее, значит, все, что мы делаем, это не зря.
1: Дякуем за розмову. Нагадаем, сьогоднішній спікер, керівник проекта «Разом ми мацнее», а так само добрачинного фонду «Спорт починається з дітей» Антон Кабанов. На гэтым дозвольте развітаться самыми лепшими пожаданнями.
0: Долучайтеся до наших соцсеток, каб завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok, Радио Столица. Слухай, любимая!

Столица. Часто композиции, у яких рок-музыка опирает сэнсовую военную классику, снова оказываются на слуху и открываются новым поколением. «Туман» проекта «Коммунизм», Егор Летов, Константин Рабинов, Олег Судаков – это панк-рок переасэнсавання советской военной песни 1967 года. Трек завершает альбом «Хроника пикирующего бомбардировщика», отрознивающийся с мрочным, монотонным гучанием и психоделичной атмосферы. Версия «Бери шинель, пошли домой» у выконания гурта «Чайф» – это кавер знакомитой композиции, написанной Булатом Акуджавой, «Словы» и Валентином Левашовым «Музыка» в 1975 году для фильма «От зары до зары».

тобой брат из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила. Пришел конец ей самой. 4 года.

пошли домой. А ты с закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчанин,

то я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой. Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой. Мы все войны шальные дети, и генерал, и рядовой. Опять весна

0: Реклама на радио «Столица».
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Рок-альбом на радио «Столица».
4: Две могутные рок-версии на песнике стали символами отваги и решающей битвы. «Вечный огонь» от героев былых времен, у выконания гурта «Разные люди», знакомитая советская песня из фильма «Офицер» 1971, написана композитором Рафаилом Хазаком и поэтом Евгеном Аграновичем. И на присвеченной памяти загинул

Привет, друзья! Мы группа Кипелов поздравляем всех вас с великим праздником, с Днем Великой Победы. И сегодня нам бы хотелось сыграть песню, под которую провожали на фронт наших дедов. Она называется «Прощальная танго».

0: праздником вас, дорогие друзья! С Днем Победы!
1: Радио Столица, кропка «Бай».
2: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна и корысна. Радио Столица, кропка «Бай».

0: No.
1: Президентская республика.
2: Калі мы выбираем радио, что такое сегодня послухать? Пытание не узникает. Это любимая столица. У политики сделать выбор значно складанее. Там с вами Президентская республика и политолог Андрей Лазуткин. Кожная держава мае стяг и герб, але не кожная мае самостоятельную политику. Есть классичные прикметы незалежности. Это контроль меж, спагнание податков, насельництва, улада. Але сегодня этого мало. Например, заявились межнациональные корпорации, которые купляют урады и навод целые краины. И не важно, что на папиру у вас президентская или парламентская республика, коли у реальности решение прямая замежный капитал. Звычайно так говорится в краинах третьего света, ну, например, у Африки. А молисияны были колониями, и там и зараз все складано с незалежностью. У 19-м стагодзе американцы навод провели эксперимент. Была створена краина Либерия, куды переселяли негров рабу с США, каб дать им свободу. Сегодня это одна из самых бедных краин Африки, потому что нельга створить штучную державу, дать ее назву и символику, коли няма державной традиции. У отрознения от штучных символов, белорусский стяг и герб им адлюстровывают державную традицию, и тому мают сенс. На нашей территории были иншие державные проекты. Исторично мацнейший уплыв мела Польша, каля 500 годов, потом 300 годов Россия. Але гэта были феодальные державы, и национальные адрозненні были не такими, как зараз. Европейские короли, императоры и русские цары доводились одно одному сваяками. Династичные шлюбы могли заключаться с кем заугодно. Зараз же в управлении Польшей и Литвой не может быть венгра, яким был, например, Стефан Батори, або шведа Жгімонта Вазы, або немки Кацярыны у России. Тому феодальные проекты, у яких жили белорусские земли, вельми умовно можно называть литовскими, польскими ці российскими. Зразумелые были карты, символика, территория, податки, союзники. Але гэта была феодальная улада, якая представляла от 1 до 5% насельництва, шляхту або дворанства. Остатнее, 95%, успрымали державность як бясконцыя войны, а на свои вочы бачили магнатов, олигархов того часу, якія были реальными гаспадарами белорусских земляў при любой уладзе. Тому феодальный герб, в белорусским выпадку гэта пагоня, адлюстровывая гістарычны перыяд и кіруючую групу мінулага часу. Літоўцы, дарэчы, лічаць, что гэта их кіруючая група. А поляки, что это историчные польские территории. В 90-е навод от украинских националистов были заявы, что Брестское Полесье уже не белорусское, а украинское. А разгадка у тем, что в феодальные часы не было национальных меж в сучасном разумении. По-своему мают рацию усе, потому что колисти мы были и Речу Посполиты, и полночно-заходним краем России. А спрэчкі аб сімвалах і героях – гэта заўсёды больш, чым спрэчкі аб гісторыі. Нашы суседзі, асабліва заходнія, так цікавяцца правільным беларускім сцягам і гербам, бо для іх гэта інструмент зацвярджэння сваіх правоў на Беларусь. Але мы вельмі правільна зрабілі сваю сімволікай беларускую савецкую, са зменамі. Яна мае прамую сувязь толькі з БССР. Гэта беларускі нацыянальны праект з беларускім насельніцтвам, мовай, культурай. І самае галоўнае, на яго аснове была пабудавана сучасная Беларусь. Як кажа прэзідэнт у нашай прэзідэнцкай рэспубліцы, можна спрачацца і даказваць, што ніякай Беларусі не было. А цяпер яна ёсць, і наш узровень жыцця, саюзы ў палітыцы, прамысловыя прадпрыемствы, прадуктовы экспарт – гэта вынік працы канкрэтных людзей пад канкрэтным сцягам. У нейкім сэнсе можна сказаць, што наша чырвона-зялёная сімволіка таксама азначае кіруючую групу. Слухачы маглі заўважыць, што на нарадах прэзідэнту апошнія гады ўсе ўдзельнікі носяць значок на лацкане. Насіць такую сімволіку – гэта асабісты прыклад, асабістая адказнасць, асабісты выбар, а для многіх асабісты гонар, таму што немало людзей датычныя да таго, каб наша дзяржава выстаяла ў самы складаны перыяд. І свята дзяржаўнага гімна і сцяга, якое мы адзначылі ў мінулую нядзелю, 10 мая, гэта сігнал усім суседзям і на захадзе, і саюзнікам на ўсходзе, і поўдні, што Беларусь ёсць. И проводить политику в интересах белорусского народа, а не Брюсселя, Вашингтона, ци, тем больше Вильнюса и Варшавы. При этом зверните увагу, что ніводная оппозиционная сила державную червоно-зеленую символику не використовывает. Это немагчыма у Польши и Литве. Там оппозиция не ставит под пытание державность. А у нас кожные выборы – это завсёды борьба за незалежность от внешних сил. Але можно поглядеть иначе. Коли наши символы никто не використовывает, окроме белорусов, значит, это и есть соправдные белорусские символы.
1: Президентская республика.
3: Радио столица. Кропка. Бай.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Брест. И обовязково по рейках, шпалах, бо по прибытии одразу славутость у лоб. Чыгуначны вокзал. С вами Аляна Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: Вокзал побудовали у 1886-м. Паводле проекта архитектора Барыса Лорберга. На открытии присутничал император Александр III, первых пассажиров. Новый вокзал принял 28 мая, аккурат 140 годов тому. Подказывая наш гид, навуковый сопрацовник Музея истории города Бреста Александр Царук.
2: Вокзал на самой справе лечился уникально. Это был первый чыгуначный вокзал на протягу тогда велизарной империи, амаль от Варшавы до Владивостока, где на вокзале было электричное освещение. Свечки, газницы на остальных вокзалах, на Брестском электричности, только другим станет Царкосельский.
1: Для пассажиров были предугледжены несколько залов, некоторые с паркетной подлогой, роялем и буфетом. На вокзале працавали пошта и телеграф, жандармеры, были и царские покои отпочинку. За 140 годов своего основания чыгуначный вокзал шмат что перашил на своем веку, разбурался, обновлялся и не однойчы.
2: И он моцно потерпел наш вокзал в Первую сусветную войну, потом советско-польская, другая сусветная. Навод было такое решение партии про то, что его треба знести и не покидать в воле. А лишь чомусь на початку 50-х годов, уже стагодь за 20-х, за его заступился Климент Ворошил. И вот тогда обновили вокзал, добудовали вот эту вежу, цикавую, сталинский ампир, такая зорочка у версии есть. А еще несколько год тому еще одна реконструкция прошла, и варто сказать, может и не стипло, але все ж таки отзначим, что, напевно, самый прихожий чыгуначный вокзал Беларуси находится менавіта в нашем городе.
1: Я была шмат на яких белорусских чыгуначных вокзалах, але пагаджуся с Александром, что у Брэсте он вельми прихожий. С каждым новым проездом у город для меня он становится еще прихожайшим и больш зразумелым. Во усялякім выпадку два яго бакі, варшаўскі і маскоўскі. Спачатку першы раз ламала галаву, што за літары М і В на табло, дзе расклад цягнікоў, у каго было такое ж. Словам, будзеце ў Брэсце, нават калі не на цягніку прыедзеце, вылучыце крышку часу на знаёмства з чыгуначным вакзалам. Унутры звонку і фотавідэа зрабіце. Дакладна, атрымаецца прыгожа. Пакуль усё. Пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя.
3: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.